Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте. BLG X50+. Уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
13: Welcome back, and right now...
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Опа!
5: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 12 градусов. Вечером будет малооблачно и плюс 9, ночью плюс 6 и малооблачно.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца октября.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

0: раз будильники на радио DFM. Бум, шакалака, привет, уля, барабуля, ди народище. На повестке дня тотальная века подъемка, мозгоразморозка и антисонный перепляс. Это ди фиеста под названием шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, looking good today.
1: Спасибо, Сай, симметрично.
0: Зиба-зибочка.
1: Я о чем думаю? Если мое тело, ну, как тело человека, состоит на 80% из воды, то мой мозг на 90% из рилсиков. Я реально стала замечать, что просто пропадаю там. Это как-то раньше было дозировано, то теперь после пробуждения пью кофе, скроллю. Пока еду на работу, скроллю. В перерывах, пока мы с тобой ничего не делаем, скроллю. По пути домой в течение дня перед сном, разумеется. И мне становится страшно. Это же не какой-то там науч-поп и полезная информация. Это просто какие-то приколы.
0: Но
1: я смотрю и залипаю.
0: Это сейчас, как бы сказать, это захватил весь мир, особенно детей.
1: В том-то и дело, даже... я взрослый человек, не могу себя контролировать.
0: Ну, ты прикинь, а тем более дети, да? Поэтому уже очень много стран в мире сейчас хотят именно дозировать социальные сети для детей. Ну, очень-очень засасывает.
1: А можно меня тоже туда включить? Я, судя по всему, тоже ребенок.
0: Ты сначала попробуй экранное время. То есть ограничить сама себе, попробовать. То есть там же ты можешь себя ограничить. То есть если сидишь там минут 10, сразу он тебя все вырубает.
1: Да? Есть такие настройки в телефоне?
0: Да, я тебе потом покажу.
1: Покажи.
0: То есть попробуй, если ты с ума не сойдешь через 2-3 дня, это уже прогресс.
1: Скоро я буду говорить с тобой просто языком котиков.
0: Да,
1: я не знаю уже, 90%
0: из рилсов состоит мозг твой. Прикольно.
1: Это реально так. Ребята, скроллить не надо. Надо точечно зайти в группу ВКонтакте и оставить заявку на пробушку под последним постом в комментариях. И то же самое дело в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого хочешь разбудить.
0: Да, мы будильники, которые желательно не проскролит. Так, просыпаемся как могем. Это шоу «Разбудилники». Еще одна песня, и мы вернемся и начнем пробушку.
2: Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
1: Включи «Разбудилники» на радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Как сказал Саймон, не проскроль нас.
2: Не проскрол нас.
1: Случайно.
2: Теперь уже есть такой глагол, да?
1: Здесь Катя Бодрова.
2: Да, я брат от другой мамы, который сейчас нахожусь там, где скоро ты появишься сам. Динарод.
1: Ага. Это наши мессенджеры и группа ВКонтакте. Под последним постом можно оставить заявку на пробушку. Как зовут, где живешь и кого будем будить.
2: А, так, кого будем, это... А, пишет Михаил. Доброе утро, «Разбудильники». Ю-ху! Сегодня среда, маленькая пятница. Саймон и Кэт, разбудите город Элиста. А то все в осенней хандре спят. Михаил из Элисты.
1: Выходим из осенней хандры.
2: Вау, а мне так нравится ваше название города Элиста.
1: Осеннее название, кстати.
2: А, да?
1: Листва, Элиста.
2: А, в этом плане. Ну, ты в рэпе, конечно. Ну что ж, поехали, Элиста. Включите совку.

0: Доброе утро, Катя и Саймон. Я Денис из Ижевска. Разбудите, пожалуйста, Федора, моего сына. Сегодня ему исполняется 16 лет.
1: Обалдеть.
0: Mm-hmm.
1: По-английски
2: как быстро растут чужие дети.
1: Да, есть фраза «sweet 16». Да, это про этот возраст, да. Ну что ж, поехали. Но он такой сладкий возраст, типа. Woman and two and three to the four.

0: Но просыпается потихонечку. Кстати, я так и не был на концерте вообще Линды.
1: Это мое большое упущение. Давай как-нибудь сходим.
0: Ну, давай, надо последить, да, то есть, где она появится.
1: Сталкерить ее будем.
0: Да, мы там выскочим, как грибы, знаешь, грибы после дождя. Ну что же, работаем дальше, да, кажется, да? Так, Михаил уже написал нам, так, так, one, two. Доброе утро, Катюша и Сай, безымянный пользователь. Поздравьте, пожалуйста, Екатерину Прекрасную. У нее вчера был первый плов. А Катенька, включи тусовку, это про тебя.
1: О, спасибо, ребята, да, дебют был вчера неудачный, но все-таки плов получился.
0: И теперь пловчиха.
1: В каком-то роде. И мелькнула дней череда, за окном уже среда, с DFM согретый рад. Зиба-зиба вам, ребят, это Рустам.
0: О, that's beautiful. Очень beautiful стихи.
1: Очень круто.
0: Вообще, да, very beautiful, да? Как very affordable, да? И как community, да?
1: Translate, please.
0: Ну, мы здесь рунглиш вообще сейчас гоняем. Ты уже забыла, что у нас свой рунглиш есть? Ну что ж, поехали! Поехали!

0: конечно, отдельный вид искусства. У нас впереди игра. Если что, напомним, телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Позвонишь, заберешь подарок от Радио Диафа.
1: Ну что ж, Катя, шарига лоу-лоу-лоу-лоу-лоу-лоу-лоу. Давай лоу-лоу-лоу. Хватит,
0: друг мой.
1: Это шоу.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
6: Празднуем день рождения «Ривгош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Ривгош».
7: «ОККО» представляет.
8: Три недели состава гонит с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
7: Главный сериал года «ВОККО».
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
7: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «ВОККО». 18+.
11: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
12: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
13: Right now.
7: А теперь тусовка.
13: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Чек-чек-бум! Коничева, море позитива! Димир! Здесь заставляем сон брать ноги в руки и драпать. Это антиснотворное шоу
3: «Разбудильники».
2: Здесь антиснотворница Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Каждые 5 секунд в мире один родитель спрашивает, что такое 6-7? А мы играем в 5-7.
3: Играем с Вадимом из Москвы. Вадим, привет.
4: Привет, привет.
2: Hello, Вадим!
3: Дети есть?
4: Да, конечно.
3: Значит, тебе знакомо это. 6-7.
2: Не факт.
3: Нет?
2: Не факт.
4: Нет, знакомо.
2: Ладно, значит, прокачаны.
3: У меня история. Мой друг, тренер по футболу, они, значит, выпустили детям форму, ну, у каждого свой номер, и просто все родители говорят, не-не-не-не-не, меняйте нам на 67. Он хочет 67.
2: То есть вся команда из игроков с одним номером.
3: 67-й подает 67-му.
2: Или 67-й, подойди сюда, и все подошли, да?
3: Да-да-да, можно и так делать. Вадим, у нас игра 5 сек. Вот еще такой вопрос. Что ты делаешь очень быстро в этой жизни?
4: Очень быстро? Сплю, наверное.
2: Mm-hmm. Слушай, каждый раз, когда так отвечают, я реально хочу именно занимать твой сон. Дай поносить, потому что у меня не получается так быстро вырубаться.
3: Ну, в 5 сек мы будем делать быстро абсолютно все. Сейчас мы тебе называем разные категории, а ты к этим категориям по 3 подходящих слова. А, причем задача справиться за минуту и ответить хотя бы на 3 из 5. Угу.
4: Понял.
3: В конце тебя ждет подарок.
2: На вопрос надо было ответить.
3: Что? Начали?
2: Да, начали.
3: Все, погнали.
2: Погнали. Так, Вадим, назови 3 утренних ритуала.
4: Почистить зубы, попить кофе, сварить яйца.
2: Красавчик!
3: Вау!
2: Вообще.
3: Идем дальше. И следующий вопрос для себя. Назови 3 способа поздороваться.
4: Рукопожатие, поцелуй, прикосновение головами.
2: Пить, вообще, ты просто какой-то нереальный. Ну просто вообще. Забирай приз, мы будем играть дальше.
3: Да.
2: Надо, да?
3: Угу.
2: Ну ладно, Вадим, ты как прокачанный папа. Назови 3 цифры, которых нет во фразе 6-7.
4: 3, 4, 5.
3: Отлично, быстренько справился. Ну, он просто размотал нашу игру, я считаю. Отлично справился, Вадим, мы тебя поздравляем. Хочешь еще?
2: Давай.
4: Конечно.
3: Ну, специально для
2: вошел
3: себя.
2: Вошел во вкус.
3: Дополнительное задание. Назови 3 продукта в своем холодильнике.
4: Огурец, помидор, лук.
3: О, ППшник какой. Молодец.
2: Ну, ладно, давай еще один тогда вопрос, раз на то пошло.
4: Ага.
2: Назови три струнных инструмента.
4: Балалайка, гитара, гусли.
3: Ты кто вообще?
2: Вообще.
3: Машина.
2: Вообще.
3: Еще и утром так быстро отвечает на вопросы.
2: Не знал, что я когда-либо услышу слово гусли. Шоу «Разбудильник».
3: А ты знаешь, что такое гусли?
2: Я представляю, что это какой-то струнный инструмент народный, да?
3: Ага.
2: Обалдеть. Надо же.
3: Вадим, еще раз наше поздравление, наше восхищение и подарок от Радио ДФМ.
2: Victory! У тебя за хорошее поведение целых 10 секунд на привет.
4: Передаю привет всем, кто меня узнал. Да, всем хорошего настроения, удачи. Спасибо «Разбудильникам».
2: Вадим Магиот. Вадим Магиот.
3: Москва, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему вы сначала говорите, что с едой играть нельзя, а потом вешаете лапшу на уши?
1: Реклама на ДФМ.
3: Осень в пицца-фабрике будет особенной. Встречай нашу трюфельную линейку. Пицца, паста, салат, врап и согревающий раф с самым ценным и ароматным грибом. Новинки уже доступны к заказу в ресторанах и на пиццафабрика.рф.
4: Понимал, вот оружие шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12, 43, 54, 116.
5: LG X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. LG Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. LG. Надежность в движении.
6: Акция действует до конца сентября.
7: Хочешь настоящие эмоции? Stint Karting. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Волга – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 550909.
10: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
11: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
12: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
14: Радио ДФМ.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Место, где рождаются хиты. Иногда с помощью искусственного интеллекта. Это рубрика «Нейрогрув». И прямо сейчас...

0: Сейчас будем в режиме караоке слушать, что сейчас
1: произойдет.
0: Да?
1: Ну давай. Да,
0: поехали.
2: Я беременна, хочу арбуз горчицей.
0: Арбуз горчицей.
2: Я беременна, могу мелом угоститься.
0: Мелом угоститься.

0: Ничего трек такой.
1: Да, ничего так получился.
0: Гимн беременных. Я беременна. Слушай, из всего этих сочетаний, что тут съедобное для тебя и что вообще недопустимо?
1: Бекон с шоколадом и петрушкой вполне.
0: О!
1: Арбуз с фетой – это вообще база.
0: Да ты что? What? Я арбуз особо не ем, так что... Ну, а зубная паста с печеньем –
1: это странно.
0: Это очень... Это жесткач вообще.
1: Да-да-да. Ну, я еще не увидела сочетание, мне как-то говорили, кто-то любил из моих подруг. Клубника с борщом. Да.
0: У меня сейчас когнитивный диссонанс в голове.
1: Клубника вместо хлебушка.
0: Но клубника с... Не, это жесть какая-то.
1: Это борщ.
0: Ну, а мел с углем, это вообще как?
1: Ну да, гормональный фон.
0: Да?
1: Вот такие штуки придумывают для женского организма.
0: Ты случайно не... Нет?
1: Что-то захотелось, знаешь, чего? Свинину с кукурузными хлопьями.
0: Я вышел из чата, ребят, все, пока.
1: Да не, все норм, я чисто кофе хочу.
0: Надо же. Ну, кофе с кофе, да. А я пуэр, кстати, без зубной пасты. Пожалуйста. Всем зиба-зиба, всем беременным лейдис. Молодцы, поздравляю. Желаю, чтобы все гладко выпустилось.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
3: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфомиазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
5: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты.

0: каждый бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс 360 для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Тренд миксер! Тренд миксер!
2: Ябадабаду! Шурум-бурум! Ди всемирная паутина! Это добудительное шоу!
3: Разбудильники!
2: Она разговаривает на языке сторис и карусели. И рилсов тоже. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас узнаем, какой тренд разлетается быстрее, чем секрет, который никому не рассказывай. Запускаем тренд-миксер.
3: Да, и я уже признала, что на 90% примерно состою из рилсиков. Как не скроллить ленту? Самому что-нибудь запилить.
2: Ну, кстати, сама скроллинг тоже есть специально для этого. Даже теперь уже есть режим, ты знаешь, да?
3: Да.
2: Включаешь, и он сам скроллит.
3: Любопытно.
2: Но лен, мат всех инноваций.
3: А что такого загрузить, чтобы скроллили тебя? Вирусный тренд «пробы на роль» все еще актуален. Да, он вертится в сети примерно с сентября, но не бойтесь повторить его и сейчас. В тренды залетите. В чем он заключается? Из чего все началось? Актриса Ирина Шумерина выложила как-то такой шуточный кастинг на пробы. И какая-то была элементарная роль. То есть это реально в жизни так и происходит. У актеров они постоянно записывают на телефон.
2: Я рассказывал про сериал, «Чудо человек». То есть там вся история вокруг этого.
3: Да, только здесь все выведено на максимум юмористично. Пробы на роль потерявшейся в лесу, например. То есть там не требуется какой-то особого актерского мастерства. Или пробы на роль велосипедиста, где ты просто садишься на велосипед и уезжаешь из кадра.
2: Ну, человек, который потерялся в лесу, на самом деле надо уметь играть.
3: Растерянно смотреть по сторонам.
2: Конечно.
3: Да.
2: Это же стрёмно вообще-то. Ты же не будешь ходить, как будто скроллишь рилсы в лесу, если ты потерялась.
3: Но на самом деле, в чем здесь прикол? Пробы на роль, вы берете любую роль, какую угодно. Даже смешнее будет, если это не связано с вашей профессией, с чем-то реальным. Серьезное лицо и несколько характерных действий. Вот и все.
2: Ну, Катя, кстати, наша была замечена в таком видосе. По-моему, ты играла роль дверного косяка, да?
3: Нет? Сейчас ты эту роль сыграешь. Я играла роль человека, выключающего свет.
2: А, то точно, дверной косяк, это другой был, но это было тоже смешно. Показывай, как люди долбятся об него постоянно.
3: Ну, на самом деле, в чем главный прикол этого тренда? В том, что ты показываешь маленькую роль, и что ты готовишься к ней как к главной роли в своей жизни. Вообще, это классный, не знаю, такая позиция в жизни.
2: Ну, конечно.
3: Делай все на максималках.
2: Это как человек в оркестре, да? Который всего лишь раз в минуты вот бьет по колокольчик. А потом уходит спать через минуту только.
3: Это невероятно сложная профессия.
2: Сложно попасть, конечно, когда ты уже расслаблен.
3: Я помню какой-то рилс, опять же, где чувак не справился с этой задачей. С этим дзинь.
2: Вау, слушай, интересно, да, тренд придумала Ирина Умеренная, да?
3: Умеренная. Все. Ну что, а сейчас пробы на роль радиоведущих, которые уходят из эфира.
2: Выключай кнопку.

0: короче. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 12 градусов. Вечером будет малооблачно и плюс 9, ночью плюс 6 и малооблачно.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца октября.
5: Бутерброд всегда падает маслом вниз.
6: А твой смартфон стеклом или опять завис? Айсервис решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
7: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
8: «Пилигрим Авто». В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
9: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
13: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. Радио ДФМ.

0: разбудильники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка, намасте, здрасте, ди-команда. Проводим процедуру веки наверх, сон вон отсюда, настроение в космос. На старт, внимание, let's go! Это шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: Тема ближайших минут – аватарки и почему мы перестали их менять.
0: Ава.
1: Ты помнишь те времена, когда просто это было главным, я не знаю, заданием на месяц?
0: Да.
1: Каждый месяц, раз в неделю, я не знаю, еще чаще меняли аватарки.
0: Да, а сейчас у меня же другой стоит, потому что меня заставили. То есть со стороны Сай, у тебя ава уже плесени ваши собирают.
1: То есть ты давно не менял аватарки?
0: Очень давно.
1: Я в разных социальных сетях по-разному. В мессенджерах, кстати, чаще. Если появляется какая-то более удачная фотка, еще меняю. А так мне уже давно параллельно, что у меня там стоит на аватарке.
0: А тебя еще никто не дергает? Кат, уже меняй наконец-то.
1: Нет, более того, у меня есть теория, что люди и блогеры намеренно не меняют фотку свою в аватарке долго, чтобы люди привыкали. Потому что ты постоянно смотришь, кто у тебя в ленте, и ты как-то по картинке уже узнаешь, даже не столько по имени. Ага, это вот тот, кто мне нужен, посмотрю. И если картинка меняется, у тебя какой-то диссонанс происходит.
0: Типа, визуальная узнаваемость в ленте, да?
1: Да.
0: А, я понял. Ну, кстати, у нас же есть рубрика «Все, как блогер прописал».
1: Так.
0: Как-нибудь блогера пригласим, ее нам расскажет.
1: Про аву.
0: Да, как часто ава меняют.
1: Да, было бы неплохо. Меня куда-то в прошлое унесло. Когда любая фотка, я такая, на аву надо ставить.
0: Там даже, когда ты фотографируешь раньше, каждый второй знал, какое фото сразу в аву пойдет.
1: Да.
0: А какая не годится для
1: аву.
0: Да это на аву.
1: Если нет фото, которые пошли на аву, неудачная фотосессия явно.
0: Да? Ну что же, на сегодняшний день, кто знает, что сейчас происходит в мире? Вы нам расскажите, то есть как с авой жить сейчас?
1: Да, и заодно закажите пробушку себе или близким. Группу ВКонтакте под последним постом ждем, и в наших мессенджерах тоже. Как зовут, где живешь и кого хочешь разбудить?
0: Да, мало ли что-то пропустили. Ну что же, через одну песню вернемся. У нас ава пока... авы старенькие, но треки будут наверняка не настолько старые. Let's go! Это шоу! Разбудилники!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, Бодроу, пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Кто заказал пробушку, будем выяснять в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: О, какое сообщение интересное, трогательное, праздничное. Алексей пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, Катюша и Сай. Мои самые любимые и позитивные радиоведущие. Устройте, пожалуйста, мне праздничное настроение. Праздничное настроение должно быть. Я замечаю, что опечатка. У меня сегодня ДР, а то глянешь на эти цифры и понимаешь, что годы, как и время, не стоят на месте. Луганск на связи.
1: Луганск на связи?
2: Да. Mm-hmm. Вау.
1: Как зовут именинника еще раз?
2: Алексей.
1: Алексей.
2: Happy birthday, Алексей. С днем рождения, Алексей. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения, Алексей. Если не раньше возраст, игнорируй. Живи, все прекрасно.
1: Поздравляем тебя.
2: Ну, теперь ты мудрец. Let's go, включи тусовку.

0: Надя и Саймон, пишет Александр, разбудите, пожалуйста, пробки в Тюмени. Стоит весь город. Такое чувство, будто весь город смог заправить свои автомобили и решили поехать на них на работу.
1: Тюменские пробки! Долой! Долой! Выходите из чата! Let's go! Тюменской пробкой!

0: шутки не рассосались, мы вернем вам деньги.
1: Да? Так, что у нас еще есть из сообщения? Ольга пишет, разбудите, пожалуйста, мою подругу Алису. У нее тоже сегодня ДР.
0: Еще есть ДР. Подожди, мы сейчас еще комбо.
1: Давай.
0: Доброе утро, Сая и Катя. Каждое утро по дороге в школу слушаем с сыном Семой вас. Сегодня ему исполняется 10 лет, и он очень хочет, чтобы вы разбудили, поздравили его с днем рождения. Это такая детская мечта.
1: Обалдеть. Так, у нас есть Алиса и есть...
0: Сема.
1: Алиса, Сёма, happy birthday вам, с днем рождения вам, с днем рождения, Алиса и Сёма, от всего сердца черного перца, с днем рождения!
0: Поздравляем вас, ребята!
1: Погнали!

0: чуть-чуть не запомнил.
1: Ага, ну ничего, все впереди.
2: Растем, надо поработать.
1: У нас игра впереди под названием «Крокодил». Что в ней будет происходить? Вы оставляете любые рандомные слова, например, «шляпа».
2: Которая упала.
1: В комментариях в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Я буду пытаться... Точнее, Сай будет объяснять эти слова мне, не используя однокоренные в течение минуты. А я буду пытаться понять, что же он имеет в виду. На чем слове «остановимся, тот победил», тому отправим подарок от Радио ДФМ.
2: А я забыл, какая игра вообще.
1: Крокодил.
2: А, крокодил. Ну что ж, крокодил — это скоро. А пока мы падаем, как шляпа. И пала на нам.
1: Я не хочу на пол.
2: Не хочешь? Ну, тогда падай на меня. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».

0: разбудильники на радио DFM.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: Раф Домру Вейв. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Домру Вейв. Заказывайте на dom.ru.
1: Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. Что может быть прекраснее? Лада Веста СВ Кросс. От 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Уи, дратути, ди комьюнити. Какая здесь благоприятная среда для человека. Это эндорфин повышающее шоу «Разбудильники». Здесь живой будильник Катя Бодрова.
4: Здесь живой будильник номер два, диджей Саймон.
3: Начинаем, крокодил. Руки бездельничают, рот оформляет сверхурочные.
4: Спасибо тем, кто уже принял участие в этой игре. Для этого нужно было отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, и набросать нам рандомных слов. Эти слова Сай будет объяснять мне, не используя однокоренные, в течение минуты. И самое приятное, что мы все вместе можем принимать в ней участие. Вы, сидя в офисе или в автомобиле, или дома, ну а я из студии радио DFM. На чем слове остановимся, тот получит подарок.
3: Окей.
4: Okay.
3: Попробуем, да.
4: Ну, погнали.
3: Морально подготовлюсь. Поехали. В чем ты пьешь кофе?
4: Чашка.
3: Да! Как называется наша игра?
4: Крокодил.
3: Да! Это струнный инструмент.
4: Гусли.
3: Больше, чем скрипки.
4: Гитара.
3: Еще чуть больше.
4: В оркестре. Балалайка.
3: В оркестре используется итальянское слово.
4: Виолончель.
3: Да! Когда идет дождь, мы слышим...
4: Гром.
3: А если очень сильный, сильный дождь, как это совокупно называется?
4: Дождь с грозой. Гроза.
3: Гроза! Гроза, да. Длиннее, чем шорты?
4: Бермуды.
3: Ага.
4: Штаны.
3: Еще, а по-другому?
4: Брюки.
3: Брюки! Еще, через что дышит рыба?
4: Жабры.
3: Жабры, конечно. Что перед тобой?
4: То есть... Микрофон.
3: Нет.
4: Экран.
3: Экран, где ты смотришь текст? Как это экран называется?
4: Компьютер.
3: По-другому еще, по-мажорнее слово. Но...
4: Ноутбук?
3: Не, сам экран, как называется? Слово такое и импортное.
4: Сам экран.
3: Да, так же называют диджейские колонки.
4: Я не понимаю. Монитор!
3: Монитор!
4: Ну, отлично, отлично.
3: Ну, вот здесь... монитор! Вообще так.
4: Я думала, я не справлюсь с виолончелью. Просто вылетело из головы, но нет.
3: Да, прикинь. А по-английски, кстати, просто cello. Даже, ну, сократили. Просто cello.
4: Я думаю, это оправдано, потому что это целый челлендж и вызов себе постоянно ходить с виолончелью на репетиции. Вот видел этих детей?
3: Да.
4: Виолончель больше их.
3: Два раза почти больше, да, тащит по улицам.
4: Это мои герои вообще. Так, а кто прислал последнее слово? Это был монитор.
3: Так, монитор. Кто это у нас? Кто монитор?
4: Чей монитор?
3: Василий.
4: Василий.
3: Это хозяин монитора.
4: Мы поздравляем себя, даем подарок от Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я всегда думал, что девушка из Греции – гречка.
3: А?
2: Потом узнал, что гречанка. Ну тогда логично, греческий мужик – гречан.
1: Реклама на
4: Осень в пицца-фабрике будет особенной. Встречай нашу трюфельную линейку. Пицца, паста, салат, врап и согревающий раф с самым ценным и ароматным грибом. Новинки уже доступны к заказу в ресторанах и на пиццафабрика.рф.
5: Овима, Волгогорожное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12, 43, 56.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам «Pocket Pizza». Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
3: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
6: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
7: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на Radio DFM и одна из самых музыкальных частей — рубрика «Микстура Саймона». Сай готовит миксы на разные темы, иногда посвящает их одной звезде, иногда отдельным праздникам. Ну и что сегодня?
3: О, сегодня в моей микстуре солянка из хитов моего хорошего знакомого. Я катал его по Москве на своей тачке.
4: Я его катал.
3: Да, по Москве на своей тачке. Учил русскому языку, а потом еще и разогревал его концерт своим диджей-сетом. Можно сказать, я был его водителем, репетитором и музыкальным разогревателем.
2: Ну кто же это?
3: В одном флаконе. Дамы и господа, ladies and gentlemen, певец, танцор и человек, который произносит фразу «Дай краба без акцента» — Джейсон Деруло!
2: Я была на его концерте. Джейсон потрясающий.
3: Парень, да? Магиот, да?
2: А ты его катал.
3: Я его катал по полной программе.
2: Запиши в резюме.
3: Видеопруф у меня есть в моих соцсетях. DJ MC Саймон, загляни, да. Там Джейсон шпарит по-русски.
2: Слушаем, ребята.
3: Let's go! Солянка из его хитов.
0: DJ Саймон. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
13: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
14: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
15: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка-банк». Принятно? Всем клиентам.
16: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка банк.
17: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.
18: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
19: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
20: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
21: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
22: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
23: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
24: В этом весь Т.
23: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
25: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России.

0: Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая Liquimoli.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рынку. Рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Модоворот.
2: Эй, олла барабола, дистиляги и модники. Это модная часть шоу «Разбудильники». Она, как и я, не стесняется носить носки с сандалиями. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас узнаем, что нынче носят люди, которые не боятся ни осуждения, ни зеркала. Время рубрики «Модоворот». Новая рубрика.
3: Да, ну и последнее время модный дом, назовем его Тучи.
2: Окей, Тучи, как люди.
3: Вернул, точнее, дал вторую жизнь тренду из нулевых. Здесь они считают, что самое время сочетать роскошь, блеск, элегантность с грубостью, нарочитой небрежностью, эффектом поношенности или грязными деталями. То есть, девчонки, смоки айс, еще максимально небрежно его нанести, оно. Вместе с яркими глазами делаем яркие губы. Какая-то подводка четкая. Оно. И какая-то небрежная.
2: Яркие губы именно какого цвета-то? То есть неважно, какого цвета?
3: Не красного, темных тонов.
2: Окей.
3: И, конечно, какая-нибудь небрежная прическа, как будто только проснулась. Еще и с эффектом грязных волос. Это самое то. Вот это сейчас в моде.
2: То есть это называется эффект уставшей табло, да?
3: Да. То есть вот представьте, девчонки, вы собрались красивые, нарядные, на работу. И вот ближе к вечеру вы в тренде, когда тушь потекла. Помятый вид у вас. Это самое то.
2: Многодетние мамочки. Вот тренд, да? То есть
3: Вы в тренде, девчонки. Да. Единственное, тот же дом Тучи запускает и не очень приятную историю, возвращает тренд на экстремальную худобу.
2: Это
3: и
2: как?
3: Вот это осуждаем.
2: Это что, японская интервальная хард-хардба?
3: Ну, когда ты похож на палочки японские, да. Худоба.
2: А, я думал, хахадба, ты сказал. Худоба. Худоба, это когда совсем тонкий, да?
3: В глухой телефон играем, да.
2: Да.
3: Худенькие ручки, ножки и вот это вот все.
2: В сторону анорексии, да?
3: Да. Вот это не уважаем.
2: Ну, итальянцы обычно вообще там все много кушают, там всякие эти паста. А у них паста же не только спагетти, а остальное это еще и хлебобулочные изделия.
3: Помнишь, этот рил с чуваком? Она не ест глютен. Глютен — это моя жизнь. До свидания, Скатя.
2: Какие худобат, ребята. Ну, кушайте. Сходите к бабушке, она вам покажет.
3: Ну, резюмируя, девчонки, в общем, супер уставший вид сегодня в тренде.
2: Yeah.
3: Ура!
2: Да, бренд Тучи.

0: меня все. Короче.
1: Реклама на
2: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Волга, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу. Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 550909.
4: Хочешь настоящие эмоции? Stint Karting. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Радио DFM. DFM. В Москве 9 часов. Саймон, Катя, DFM. Разбудилники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Бонжур, абажур, D-People. Включаем, точнее, мозг на максималочки. Расправляем чакры и запускаем кундалини, то есть скрытую энергию. В эфире Power Bank Show.
1: Разбудилники. Здесь Катя Батрова.
0: Я DJ Саймон, черный перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Yeah.
1: Слышал, в Москву возвращается атлантическое тепло. И к концу недели будет плюс 18.
0: Катя,
1: это в октябре.
0: Это же я договаривался.
1: Да?
0: Да, да.
1: С африканскими какими-то...
0: Да, я взял южное тепло, да, и вот прямо притащил.
1: Как нам с тобой повезло. Спасибо, что ты именно в Москве находишься.
0: Ну, не благодари, очень приятно.
1: Буквально пару ночей назад на ВДНХ зафиксировали плюс 10 градусов. Это рекорд за последние 80 лет. Такая теплая погода.
0: То есть в этот день, да? В истории, да?
1: Да, в истории.
0: 10 градусов. Вау, прикольно.
1: Представляешь?
0: А обещают к выходным 18, да, нет?
1: 18. Вот что я думаю. Это какой-то дополнительный шанс провести а-ля последний день лета, ну, теплый день. Как ты его проведешь? Мы сейчас с Настей говорили о том, что уже скучаем по летним верандам, поэтому точно надо засесть где-нибудь на улице.
0: А я приду на работу в шортах. Ну, это как знак протеста, знаешь. Протестую то, что тепло уходит.
1: Здесь впереди осень, да, настоящая.
0: Да-да. В шортах приду и даже сяду, как будто полноценное лето. На летней веранде, если она еще есть где-нибудь.
1: Но это в Москве, а в Челябинске, например, недавно снег пошел.
0: О май гад.
1: Ты слышал?
0: Нет.
1: Ребят.
0: Нет.
1: Сочувствую.
0: У меня отрицание идет. Нет.
1: В общем, да, полярные у нас какие-то истории по всей стране. Какой бы погода ни была... Включаешь шоу-разбудильники.
0: Да.
1: Настроение будет хорошее.
0: Да, и у нас пробушка тебе тут тоже поможет, разогреет, выпрямит, понимаешь?
1: Заказать ее можно в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
0: Я, снега долой! А шоу-разбудильники через одну песню вернется.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Чарли Перец, Акбала, о, Мэри Окуланджа.
1: В Челябинск и во все те города, где уже вдруг прошелся снег, мы шлем тепло, ну и заодно пробушку. Кто еще ее заказал? Группу ВКонтакте под последним постом. Видим и в наших мессенджерах.
2: О, я. Здесь The Lady Marina пишет в нашем мессенджере. Доброе утро. Разбудите Калининград. У нас так замечательно. Приезжайте к нам.
1: Ой, очень хочу в Калининград.
2: О, я был два раза. Вот, третий раз с удовольствием приеду.
1: Как сейчас, как красиво там должно быть в сентябре, в октябре.
2: То есть весенние листья, да?
1: Осенние.
2: Блин, у меня отрицание продолжается.
1: Да, реальность, да.
2: Весны уже. Осень не замечаю.
1: Калининград, включи тусовку.
2: Let's go!

0: Доброе утро, разбудильники. Меня будить не надо, а вот волшебного пинка мне дать не помешало бы. Сегодня важный день, участвую в конкурсе, а сил нет. Пожалуйста, пожелайте мне удачи. Жанна, удачи.
1: Ну, обычно же ругают в русском языке на
0: Жанна,
1: удачу.
0: Жанна, знаешь что?
1: Знаешь что?
0: Ты знаешь кто?
1: Получай пинок под твоей или под твоей прокрастинацией. Скажем так.
0: Ладно, держим за тебя кулачки.
1: Ну, главное, чтобы сегодня был самый лучший.

0: дальше. Так, этот раз у нас появился в мессенджере мистер Дмитрий. Привет, Саймон и Катя. Поздравьте мою подругу Розалину с днем рождения. Ей сегодня... Воу, 30.
1: Mm-hmm.
0: Ровно.
1: Классный возраст.
0: Замечательный возраст, он сам добавил. То есть теперь Розалина немножко зазо, да?
1: Зазо. Там жизнь есть, если что.
0: С днем рождения, Розалина! С днем рождения, Розалина! Happy birthday, happy birthday! С днем рождения, Розалина!
1: Добрый день, разбудильники. Пожалуйста, разбудите 9-й маршрут в Балаково. А то как сонные мухи, работать не хотят. Артем жалуется.
0: Мы ни разу не будили маршрут, кстати.
1: 9-й.
0: Особенно 9-й, да?
1: Особенно в Балаково.
0: Да, но завтра обязательно пришлите 10-й. И 8-й. Поехали. 9-й маршрут. Включи тусовку.

0: родственники Lil Jon, да? Ща!
1: Ну, практически прям ща будем играть, поэтому есть время набрать плюс 7-495-956-101-2. Это телефон нашего эфира. Звони, поиграй, забери подарок от Radio DFM.
0: А кто не расслышал?
2: What?
1: Плюс 7-495-956-101-2.
0: What? Ladies and gentlemen.

реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. Thank you.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM.
16: Потому

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Чири-чири-чири-чири-чири-бэнг-бэнг. Алоха, неплохо, ди человеки. Отменяем зевоту массового поражения. Это антисон-шоу «Разбудилники». Здесь кофеек, кофеек, бодрячок, Катя Бодрова.
3: Буэрчик, диджей Саймон.
2: Начинается игра «Слово микс». Здесь буквы тверкают, а слова как будто танцуют под тесто.
3: У нас на линии Рина из Уфы. Привет.
4: Здравствуйте.
3: Рада тебя слышать. Игра слова, микс впереди. Мы сейчас будем называть тебе разные устойчивые выражения. Для начала спросим, как твой день, если описать его как раз тем самым выражением устойчивым. Дело в шляпе, может быть. Мартышкин труд.
4: Да, наверное, Мартышкин труд.
3: Что-то бестолковое сейчас занимаешься?
2: Не-не-не, она сказала, Мартышкин труд как раз лучше описывает день.
3: Не говорю. Мартышкин труд — это что-то бестолковое делать. Бессмысленно.
4: Я с собакой сейчас бегаю по квартире.
2: О, прикольно. А у тебя какая порода?
4: Пудель.
3: О, это все, нашли друг друга.
2: Да, у меня же дома тоже той пудел бегает. Как зовут?
4: Ричи,
2: а у меня изи. Делать все на изи.
3: Ну, подружитесь потом. Да, снюхайтесь.
2: Ричи, передай привет от меня, если что.
3: Переходим к игре слова микса. Еще раз, называем тебе устойчивое выражение, в которых буквы расположили в хаотичном порядке. Твоя задача — расшифровать, что же за выражение мы имели в виду. Нужно отгадать или расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Готово?
4: Да.
2: Ну что же, слушай внимательно, а то у меня сломанный русский язык. Так, первое выражение вот какое. Ток планакал.
3: Ток планакал.
4: Ток планакал.
3: Вот у тебя собачка бегает по дому. А еще домашнее животное.
4: Ток планакал.
3: Ток переверни.
2: Ток планакал. То есть если переворачивать, что это за фраза из русского языка?
4: Планакал?
3: Слушай, просто Рина, слышно, молодая девчонка, она этих выражений, возможно, вообще не знает, да, не слышала.
2: Да, есть устойчивое выражение в русском языке.
3: Когда денежек мало. Ну, ток, переверни буковки в обратном направлении.
4: Кот.
2: Молодец, кот.
4: Кот локал.
2: Не совсем накал, а...
3: Не надо кота накал.
4: Локал. Кот локал.
2: А как по-другому будет в русском языке, если кот рыдал?
3: Рыдал.
4: Плакал.
2: Конечно! Плакал. Кот наплакал! Правильно!
3: Мы
2: молодец!
3: Справились, ребята, несколько поколений. Yeah. Идем дальше.
2: Так, смотри, еще какая фраза. Выйти зибися.
3: Выйти зибися. Когда прям взбесил тебя кто-то.
2: И ты почти потерял контроль.
4: Выйти
2: зибися.
3: Выйти, все правильно, а дальше?
2: Выйти, так, откуда?
4: Избися.
3: Да, избися, тебе нужно перевернуть.
2: Да.
3: Как говорят, когда вот тебя что-то взбесило, и ты разозлился.
2: То есть переведи бися на русский язык, на человеческий язык.
4: Бися.
2: Да.
3: Бися.
2: Выйти из...
4: вышел из себя.
2: Да! Выйти из себя!
3: Ну, я считаю, что молодое поколение, которое хоть сколько-то выражений устойчивых знает, можем остановиться на 2 заданиях.
2: Тем более мы же приехали.
3: Что приехали?
2: К правильному ответу.
3: Да, и к финишу.
2: Значит, приз в студии.
3: Рин, мы в любом случае тебя поздравим, мы отдадим подарок от Радио ДФМ. Ура!
5: Victory!
2: Ура! Да, ну что ж, у тебя есть секунды 8 на приветик, можешь и передать Ричи. И всем.
4: Всем привет. Желаю вам очень хорошего настроения, чтобы все ваши мечты исполнялись и все было хорошо.
2: Зива-зива.
3: Уфа, включи ты сам.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему, имея я букву Ё, мы все равно пишем Йогурт?
3: What?
2: Ё-моё!
1: Реклама на
4: ДФМ. Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царёва ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
7: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
8: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
9: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
10: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
12: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Базинга! Хаю-хай, каравай, ди галактика! Здесь сковородкой прогоняем хандру! Это хандрагонное шоу «Разбудилники». И вот наша прогонщица и мемасита Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: В эфире «Мемоскоп» прогноз, прогноз, который отменяет синдром 3 сентября.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты всемирно известный режиссер.
2: О, прикольно. Сегодня знаки называю на немецком. А Катя точно справится.
3: Или, значит, но это не точно.
2: Это не точно, да? Начинается Видер.
3: Овен.
2: Да.
3: Квентин Тарантино. Сегодня от вас можно ожидать все, что угодно. Можете 15 минут обсуждать гамбургеры, а потом внезапно достать катану.
2: Все его в кинчике смотрел. Все. Без исключения.
3: Квентин Тарантино?
2: Да. Штыр.
3: Телец.
2: Да.
3: Уэс Андерсон. В вашей жизни все должно быть симметрично, красиво и желательно в постельных тонах.
2: Тоже все смотрел. Да, мне нравится Уэс Андерсон. Так, Цвиллинги.
3: Близнецы.
2: Да.
3: Кристофер Нолан. Если вложите должные усилия в новый проект, о вашей работе будут говорить так же громко, как об Одиссее.
2: Тоже все смотрел, прикинь. Надо же. Если что, не удивляйся, я сегодня о знаке говорю на немецком. Катя знает все, потому что она же полиглот. Поехали, крепс.
3: Рак. София Коппола. Не день, а сладость. Вам хочется конфетной эстетики,

0: Вуди Аллен. Сегодня вам нужно больше общения. Желательно о смысле жизни.
1: Тоже почти все смотрел. Я тебе хотел рекомендовать недавно и вспомнил. Ты встретишь таинственного незнакомца.
0: Не таинственный незнакомец?
1: Да, вот так фильм называется. Там с Энтони Хопкинс. Фильм про, как это называется, кризис среднего возраста.
0: Mm-hmm. Да. Любопытно.
1: Дальше Скорпион.
0: Скорпион? Дэвид Линч. Простой сценарий дня не для вас. Вы любите пощекотать нервишки.
1: Да, Линч не для всех. Так, Щуце.
0: Стрелец.
1: Да.
0: Гай Ричи. Дела на этот день примерно такие. Созвониться с важным человечком, перетереть крупные вопросики.
1: Нам тоже нравится. Так, Штайнбок.
0: Козерог. Стэнли Кубрик. Сегодня вы точно войдете в историю. О. Ну или как минимум в сторис.
1: Ну, Стэнли Кубрик, это левел вообще.
0: Ну почему ты думаешь, козерогам досталось?
1: О, Кубрик, это очень глубоко, это вообще топ. Так, Вассерман.
0: Тот самый?
1: Не совсем.
0: Вассерман Водолей?
1: Да.
0: Теперь будем знать.
1: На немецком.
0: Тим Бёртон. Мечтайте смелее, и ваша фантазия приведет вас в страну чудес.
1: Да, Тим Бёртон. Довольно странный режиссер, но вот мне тоже нравится. Так, и остаются фиши.
0: Рыбы?
1: Да.
0: Паоло Соррентино. Вы выводите музыку на первый план. Девиз дня – включи тусовку.
1: Он тоже на своей волне, да, Соррентино, да?
0: Да, люблю. Это тот самый, который молодого папу снял.
1: Да, вообще на своей волне. Ну, провокационный чувак, да.
0: Дерзкий.
1: Ну что ж, это все сегодня, да?
0: Mm-hmm.
1: Ну что ж, прошлись по режиссерам. Это шоу «Разбудилники». Только что был «Демоскоп». Зиба-зиба за внимание.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Давай, от английского волна, наименование оборудования, АО «Телеком Холдинг», Угарин 106-590-202-86-20, город Пермь, детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
5: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» – 760-115-9.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты.

0: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и наша любимая рубрика «Пранки Саймона». Сай звонит в разные конторы и обращается за странными услугами. Иногда пытается устроиться на работу, что меня периодически пугает. Mm. Не сольешься?
3: Ну, это Москва же, здесь надо...
2: Шабашка нужна.
3: Шабашка, блин, слово, которое я недавно узнал, да.
2: Да, шабашка — это подработка.
3: Да, потрясающее слово «шабашка» вообще.
2: Ну ладно, шабашку тебе прощаю.
3: Да? Ну что же, по принципу, тварь ли я дрожащая? Или право имею вечно искать работу, или шабашку. Сегодня я устраиваюсь крановщиком на бешеный кран.
4: Да, слушаю.
5: Здравствуйте, вы обучаете, да? То есть по поводу крановщика, да? Этот бешеный кран, какие условия?
4: Если обучаться, то это 1.5 месяца. Если без обучения, то времени 2-3 дня. Ну, вы работали на бешеном кране?
5: Ну, я рядом стоял очень долго, то есть, ну...
4: Да, понял вас. Ну, вообще, эта работа нелегкая. Она не такая, как кажется, снизу. Лучше пройти обучение, и работа и опасная, и крановщики на башенных кранах, на стройках, 50% совершенно не соображают, что они делают.
5: Какой кошмар.
4: Ну, а... Да, да.
5: Там сверху, чтобы видеть нормально, у них бинокль есть или что?
4: Нет. Они работают, зависит от зрения. Там никаких увеличителей, ничего нету, никаких видеокамер.
5: Обалдеть. А вот парашют-то есть? Вдруг надо покинуть? Тоже нет?
4: Тоже нет.
5: Капец. А...
4: Надо осторожно.
5: А в туалет, если, ну, захочу в туалет, ну...
4: Только спускаться.
5: А если я не успею, ну, как?
4: Ну, там, в общем, у крановщиков спросите, как они с этим поступают.
5: Есть возможность иногда на стороне подрабатывать, то есть, ну, эвакуировать машины соседей, которые припарковался на чужое место?
4: А это кран-манипулятор. Я думаю, что нету.
5: Ну вот у меня еще есть друзья, они занимаются экстремальным видом спорта, да? То есть вариант по вечерам, ну, на кране устроить роп-джампинг.
4: Ага, и что это?
5: Это когда на резинке, то есть с высоты, прыгают. Можно же бабла срубить, если честно. То есть, ну, доход поделим.
4: Я думаю, что нет. Потому что они... Там охрана, там никто этого не допустит. Штрафы будут в миллионы.
5: Ух ты. Последний вопрос, опять же, вот я в поиске работы, да, я тоже в поиске невесты, да, а там сверху уже, ну, все вроде видно, а накажут, если я возьму бинокль и буду подглядывать за девушками?
4: Да, красавчик, это, не, конечно, можно подглядывать.
5: Как вас зовут?
4: Константин.
5: Константин, вы все рассказали от души вообще. На самом деле, меня зовут Саймон, я ведущий шоу «Разбудильники» на радио ДФМ.
4: Ой, Саймон, ну вы дали, прошу прощения. Спасибо большое, всего наилучшего, всем привет.

0: короче.
1: Реклама на
2: В подарок? Пицца в подарок?
3: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
6: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня я призналась в том, что на 90% состою из рилщиков. Также мы выпустили гимн беременных.
2: Вообще, кстати, день, ну, все российские день беременных, так что поздравляю.
1: Девочки.
2: All the ladies.
1: И искали Саймона Шабашку. Безуспешно, спойлер. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит погода в Москве, радовать хочу тебя. Сегодня радовать.
2: А какую музыку включить?
1: Ты знаешь,
2: рэп? Я понял, что это песня. Я не думаю, какую подложку тебе бы сделать. Типа...
1: Не-не-не, это акапелла было.
2: А, акапелла, да? Надо было музыку-то убрать. Ну, Кать. Ладно, окей. Я брат от другой мамы, Диджи Саймон Черный Перец, Акбала, о, Мэри Окуланджа. Ты, народ, желаешь, чтобы сегодня все задуманное исполнилось без шуму и пыли? А твои проблемы пусть бегают от тебя с криками: «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает». Это из какого-то фильма, да, кажется?
1: Из какого-то.
2: Да? Ладно. Во всех соцсетях я DJ MC Саймон зарядил на успех. Убежал.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю, ну пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. On DFM.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Ларгус от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что...

0: Бутерброд всегда падает маслом вниз.
1: А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Ты владелец СТО, магазина автозапчастей или автопарка? Покупай выгоднее вместе с «Автолайф-35». Запчасти, автосвет и аксессуары по оптовым ценам и с удобными условиями сотрудничества. «Автолайф-35». Работаем для вашего бизнеса.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: реклама. Он мой номер
1: один, моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Волга». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
5: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Торабика
1: капучино. У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

Радио DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: в мире мобильных ИИ-сервисов по месячной аудитории. Надо сказать, что Яндекс попадает в этот рейтинг далеко не в первый раз и стал единственной российской компанией в нем. Также отмечается, что в списке обнаруживается все больше привычных сервисов со встроенными ИИ, а сами нейросети стали использоваться крайне широко. Только в США к ним обращаются почти половина населения страны, а около четверти так вообще ежедневно.
1: Ну дела.
0: Тенденцию, как говорится, обозначил. Ну а дальше бы не разучиться думать собственной головой. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого экватора рабочей недели. В нашей компании, разумеется.

0: подарок? Пицца в подарок?
1: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Друзья, прямо сейчас предлагаю таки нам всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1806 году аж в Англии запатентовали копирку. Тоненькую такую бумагу с красящим слоем на одной стороне, которую перед письмом подкладывали под обычный лист красной краской вниз. И под давлением руки, а позднее пишущие машинки, делали копии. В 1959-м советский космический аппарат «Луна-3» впервые в мире облетел Луну и заснял ее обратную сторону. А в 1993-м в Москве пост почетного караула перенесли от мавзолея Ленина к могиле неизвестного солдата.
1: Понятно.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 12 градусов. Вечером будет малооблачно и плюс 9, ночью плюс 6 и малооблачно.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все для твоего автомобиля в одном месте. Качественные запчасти, яркий автосвет и актуальные автоаксессуары. Подберем, закажем, поможем с выбором. Автолайф 35. Вологда. Ленинградская 146.
6: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу. Вологда, улица Каприцовская, 35. Телефон 55-09-09.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Только что на радио DFM. Ну а что до новостей, дорогие друзья, то во Франции, пожалуй, произошло удивительное ограбление века. Одну из самых дорогих в мире книг весом более 200 килограммов украли какие-то подлецы из Центра современного искусства. Примечательно то, что она была еще и священной, а в ее создании принимали участие 14 величайших художников и писателей. Самой обложкой так вообще занимался Сальвадор Дали. Для нее художник использовал бронзовую крышку, украшенную золотом, драгоценными камнями и ракушками. И я того же мнения. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
1: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
6: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. Курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
3: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
3: DFM.

some of that. We tryna get some of that. We.

0: покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50 19 19.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: крутанулись на зиму и все разносолы удачно распихали по банкам, то пора и честь знать. А именно, спланировать свой отдых на выходные. Залетайте на фестиваль поп-культур Фандом Фест ВКонтакте. Вас ждут встречи с актерами, у которых можно будет взять и автограф, заморочиться с косплеем, поучаствовать в кавер-дэнсе, посмотреть и послушать, как выступит Бивай, сестренка, Кайсин, ВИ и еще много кого. Возрастная категория 0+.
1: Попу мыть, ну. Нужно каждый...
0: Простите, это не сейчас нужно было ставить.
2: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
3: Титатус с соном.
4: Титатус с соном. Это когда по-другому у разбитого корыта. Помните сказку «Золотая рыбка»? Вот там бабка все загадывала, да, загадывала. А в итоге что с ней произошло? Орган, которым мы нюхаем.
3: Вот я понимаю. Чем нюхаешь?
4: Чем нюхаешь? Кто по жизни, чем занимаешься? Нос, чем нюхаешь?
3: Носом, он сказал так.
4: Носом. Остаться с носом.
3: Остаться с носом.
2: Крутые конкурсы.

0: купим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: ОККО представляет.
5: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
4: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
4: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Я в

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Ну что же, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день любования самим собой. Ну или же день детской музыки и крутить малышковый дэнс на всех гаджетах, не забыв про него и перед сном. Потому что...
1: попу мыть нужно каждый день. Попу мыть, даже если лень.
0: Да, есть и такая песенка.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде будет малооблачно и плюс 10 градусов. Ночью также малооблачно, температура плюс 7. Завтра днем ожидается облачное с прояснениями неба и до плюс 11 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца октября.
7: Бутерброд всегда падает маслом вниз.
8: А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
9: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
10: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
11: В подарок? Пицца в подарок?
12: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
13: Вам тут понравилось!

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Вы хотите как хотите, но я совершенно не понимаю, что в головах у этих американцев. В США начали продавать распечатанные на 3D-принтере стейки и куриные грудки. На видео они прям реально похожи на натуральные. Видел своими глазами. Более того, так называемые фермеры, в кавычках, еще выпустили растительные котлеты со вкусом лосося и белой рыбы. Вот эту вот 3D-печать используют, чтобы имитировать волокна и, в кавычках, мраморность настоящего мяса. Вот скажите мне, нафига все это? Понял. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, а это Ее Величество.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: А теперь тусовка.
6: Он
5: DFM. Потому что радио DFM.

control, even if you know.

0: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
2: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: друзья, что хочется сказать. Мы же все с вами понимаем, что осень – это совершенно не повод для плохого настроения, и тем более не причина, чтобы сидеть в выходные дома, да? Поэтому 10 и 11 октября в Москве на ЦСКА-арене пройдет фестиваль поп-культур Фандом Фест ВКонтакте. Из активностей – косплей, кавер-дэнс и много чего еще. Концерты – легко. Бивай, Сестренка, Кайсин, Вэй и другие. Возрастная категория 0+.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
3: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
1: Горячее, острое и откровенное.
4: Подождите, Луис Альберто.
3: С Марианной.
4: Мариана, точно.
3: Да, это богатые тоже плачут. Да.
1: Шоу с естественным интеллектом.
3: Ля-ля-ля, это венте, воси аватову, порамон, апинте, джора, порамон, апинте, джора.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
11: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
12: Признавайтесь, у вас дома...

0: Заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
1: Эргоферон.
2: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
15: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
17: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что

0: что ж, дорогие друзья, перед тем, как попрощаться, собственно, с вами до завтра...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, итак, США, Россия и Китай вступили в гонку за первый ядерный реактор на Луне. Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ после этого сезона. А эксперты утверждают, что, простите, пускание газов при партнере может улучшить отношения.
2: А, ой.
0: На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде будет малооблачно, плюс 10 градусов. Ночью также малооблачно, температура плюс 7. Завтра днем ожидается облачное с прояснениями неба и до плюс 11 градусов.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM. 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года при покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «Аутандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк. 0+.

0: волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.

0: Ты владелец СТО, магазина автозапчастей или автопарка? Покупай выгоднее вместе с «Автолайф-35». Запчасти, автосвет и аксессуары по оптовым ценам и с удобными условиями сотрудничества. «Автолайф-35». Работаем для вашего бизнеса.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
6: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
8: ДФМ.

0: Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
0: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфониазот.
0: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает.
9: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке

Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «Асимагент» и ООО «Асимь». Подробные условия на сайте asimdefisagent.ru. Рекламодатель ООО «Асимь». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде будет малооблачно, плюс 10 градусов. Ночью также малооблачно, температура плюс 7. Завтра днем ожидается облачное с прояснениями небо и до плюс 11 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: Вам

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17.00. Категория 16+.
4: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. 5 проекционных пешеходных переходов заработали в Вологде. 40 аварийных объектов ликвидировали за год в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. 5 проекционных пешеходных переходов заработали в Вологде. Новые проекционные переходы появились на перекрестках проспекта Победы Мира, Чернышевского, Некрасова, возле школы номер 9 на улице Чернышевского, еще 2 на площади Бабушкина. Система проецирует зебру на уже существующий пешеходный переход и усиливает его видимость в плохую погоду и темное время суток. Такой пешеходный переход виден водителям на расстоянии 100-150 метров. Всего в областной столице планируется установить 20 проекционных пешеходных переходов. Работы ведутся при поддержке губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в рамках стратегии 2.0. 40 аварийных объектов ликвидировали за год в Вологде. Об этом сообщил глава Вологды Сергей Жестянников. Сносу подвергаются объекты, представляющие угрозу жизни и здоровью жителей города. Осенью планируется снести дом на улице Можайского, 13, до конца года на Козленской, 111. Сноса других расселенных аварийных домов также будет осуществляться инвесторами в рамках комплексного развития территорий. Всего до конца года будет ликвидировано 18 объектов. Работа проводится в рамках подготовки города к 880-летию в 2027 году. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: не стоит на месте, друзья. Прогресс идет вперед и дошел даже немного до прошлого. Внимание, тут нейросеть дописала мертвые души. Представляете, обучилась, значит, на письмах, книгах Гоголя и решила даже дописать. Вот, пожалуйста, второй том больше года. Это делали, выпустили. И тут, конечно, может быть претензия, как могли, но кто мог бы лучше справиться, чем не мертвая душа? Нейросеть, правильно? Писать про мертвые души. Но это мы попозже все узнаем, как там оценили. Ну а мы, конечно, продолжаем слушать музыку. Меня зовут Жень Крот. Всем огромный привет. Поехали дальше.
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Леваневского, 185.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает.
14: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
17: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
18: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
19: Welcome back, and right now.
20: А теперь тусовка.
21: On DFM.
20: DFM.
21: Потом.

0: Бутерброд всегда падает маслом вниз.
1: А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Все для твоего автомобиля в одном месте. Качественные запчасти, яркий автосвет и актуальные автоаксессуары. Подберем, закажем, поможем с выбором. Автолайф 35. Вологда, Ленинградская 146.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
7: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Первое место.
1: А вот лидерами прошлой недели оказались Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30.
0: Реклама.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Он мой номер один, моя половина.
13: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
14: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: беспокоиться о том, что будет в ближайшем будущем, и кое-что есть, друзья. Напоминаю, произойдет кое-что любопытное для всех, кто в теме кей-попа и вообще поп-культуры, а именно фандом фест ВКонтакте. Он пройдет на ЦСКА-арене в Москве. Из музыки будут Бивай, Сестренка, Кайсин, ВИ и другие. Плюс встречи с актерами, создателями фильмов, обязательно косплей, много всего. Возрастная категория 0+. Ну а у нас здесь, друзья, впереди еще, конечно, больше музыки, поэтому оставайтесь с нами.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде будет малооблачно и плюс 10 градусов. Ночью также малооблачно, температура плюс 7. Завтра днем ожидается облачное с прояснениями неба и до плюс 11 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50 19 19.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: DFM Radio.
0: Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Среда, друзья, 7 число. Давайте посмотрим, какие в этот день отмечаются праздники, события, что вообще есть. Сегодня празднуется Всемирный день карате, так что если вдруг вы обладаете каким-то поясом, то вас поздравляем, ну или хотя бы белым, да. Также день «Ты важен мне», это, видимо, чтобы сказать близким об этом. Еще день вспоминания про теплые вещи, но я думаю, мы и не забываем, учитывая нашу переменчивую погоду, да. И еще сегодня день вежливых людей, но это точно про всех нас. Ну и про всех нас можно сказать, что мы еще любители хорошей музыки, продолжаем ее слушать. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Далее трек под названием «Talk to you».

0: В этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
1: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
2: А прямо сейчас DFM Вологда и пиццерия «Добропицца» разыграет пиццу. Пиши в наши мессенджеры «Хочу пиццу» на номер +7 921 252 1032. Стань третьим, и пицца твоя.
3: Реклама спонсора.
4: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добропицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранно ИП 320-352-500-033-551.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: А закрепляем результат еще большим ее количеством. Правильно? Правильно. Ребят, заходите к нам на сайт dfm.ru. Я напомню, что там есть наши интернет-станции, которые разбиты по разным музыкальным направлениям, жанрам, диджеям. И там вы для себя всегда можете что-нибудь подобрать и даже в машине послушать. Это тоже можно сделать через наше мобильное приложение. Его также качаем, друзья. Ну и, кстати, на сайте можете посмотреть наш последний топ DFM, топ-30, какие треки на прошлой неделе стали самыми лучшими. Ну а здесь мы продолжаем. Впереди еще много чего интересного.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
2: Реклама на DFM. Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ты владелец СТО, магазина автозапчастей или автопарка? Покупай выгоднее вместе с Автолайф-35. Запчасти, автосвет и аксессуары по оптовым ценам и с удобными условиями сотрудничества. Автолайф-35. Работаем для вашего бизнеса.
4: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82. Радио ДФМ. ДФМ.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Радио DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: Россия с татуировками. Внимание, не очень хорошая новость, ребята. Сексолог тут недавно заявил, что парни с тату, оказывается, потенциально плохие любовники, зациклены на себе и не готовы ради других стараться, там что-то в общем. И тут я, как парень с татуировками, скажу, почему это вдруг наша проблема, да? Проигрывает не тот, кто первым приехал к финишу, правильно? Нас же так с детства учили. Ну, а с другой стороны, теперь понятно, откуда вот у этих ребят было столько времени и на чем они экономили, чтобы творчеством заниматься.
1: На эту и на ту, набью себе тату. На эту и на ту, набью себе тату.
2: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: ОККО представляет.
4: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
3: Главный сериал года в ОККО.
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
3: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
3: А теперь тусовка.
16: On DFM.
3: Потому что...

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца октября.
2: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 55-09-09.
5: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
6: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
7: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
8: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
9: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
2: On DFM. Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь ты.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-12-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
17: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
18: АО «Кордиант» – 760-115-09.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
22: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
23: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
24: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
0: А теперь тусовка
1: on DFM.
0: Потому

0: движуха, это классно, все мы ее очень любим. И есть вариант разнообразить свои осенние выходные, друзья. Скоро в Москве на ЦСКА-арене пройдет фестиваль поп-культур «Фандом Фест ВКонтакте». В лайнапе разные артисты, например, Бива, Сестренка, парни Кайсин и Вэй И. Обязательно встречи будут с актерами и создателями фильмов, а также много чего еще. Возрастная категория 0+. Ну а в ближайшее время ждать не придется. Здесь появится наша Юля Пого, а также Дим Попов. Передавайте им привет. Я же на этом моменте прощаюсь. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде будет малооблачно, плюс 10 градусов. Ночью также малооблачно, температура плюс 7. Завтра днем ожидается облачное с прояснениями небо и до плюс 11 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Осень в пицца-фабрике будет особенной. Встречай нашу трюфельную линейку. Пицца, паста, салат, врап и согревающий раф с самым ценным и ароматным грибом. Новинки уже доступны к заказу в ресторанах и на пиццафабрика.рф.
5: Ой, мало, вот, окружно, шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12, 43, 54, 16.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
3: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное
4: ограничение 6+. Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
5: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
6: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
7: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
9: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
10: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
11: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
12: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
13: Комплексное обновление школы номер 36 в Вологде выходит на финишную прямую. Более 65 тысяч человек поддержали Вологду в голосовании на выбор культурной столицы России. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Комплексное обновление школы номер 36 в Вологде выходит на финишную прямую. В школе на Пригородной 14 капитальное обновление провели еще до начала учебного года в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Сейчас подрядчики завершают благоустройство пришкольной территории, монтируют ограждения и укладывают дорожки. Также завершается сборка мебели в некоторых аудиториях. На капитальный ремонт школы номер 36 при поддержке губернатора Вологодской области Георгия Филимонова выделено 120 миллионов рублей из средств федерального, регионального и городского бюджетов. Более 65 тысяч человек поддержали Вологду в голосовании за выбор культурной столицы России. Продолжается голосование за выбор культурной столицы России на 2028 год. В этом году в конкурсе участвуют 24 города. Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет. Сейчас заявка Вологды находится на 7-м месте в голосовании. Ранее завершился первый этап конкурса. По его итогам был сформирован список из 8 городов-финалистов. В прошлом году в борьбе за звание культурной столицы Вологда вошла в тройку лидеров. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному удовольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
11: Ди-Ньюс.
14: Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юлия Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже, когда человек чихает первые два раза, говорю, будь здоров, а на третий уже говорю, да ты заколебал. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, 7 октября 2026 года. Это среда и день вежливых людей. Ты к ним относишься?
2: Я нет.
1: Я отношусь, можешь мне поаплодировать, как вежливый человек. Спасибо большое. День Конституции Советского Союза. День воспоминания про теплые вещи. Всемирный день хлопка. День важен мне ты. Важен мне ты. Наверное, нужно каким-то образом напомнить тем, кто считает, что... В общем, забыл, что он важен, напомнить, как это на самом деле. День случайных приступов поэзии. Ну, это когда вы посылаете кого-то в рифму. Понимаете? Не просто так, а в рифму. Также у нас сегодня Всероссийский день беременных. Давайте поаплодим. А сегодня у нас днюха у Владимира Владимировича Путина.
2: Сегодня, 7 октября.
1: Да. Поздравляем. Поздравляем тоже, конечно. Аплодисмент. Так, еще у нас какие праздники? День библиотекаря, Фёкла Зарёвница. Мне не нравится это. Зарёвница. Что это такое? У нас у президента день рождения, реветь некогда. Так, и сегодня у нас день неосуждения.
2: О.
1: Но мы решили перевернуть эту тему, естественно, и выяснить следующее. Что вы осуждаете, но сами с удовольствием делаете? Это очень интересно было бы узнать. Ну, я начну с себя. Это такой камин-аут. Я осуждаю людей, которые пожевали жвачку. И когда она им надоела, они ее под стол вот так прилепили. Я осуждаю, да. Но когда на прошлой работе кто-то посмотрел под стол студийный, вот, все обнаружили мои жвачки. Их там было столько! Только! И по мерзкому совпадению, кроме меня, жвачку никто не жевал. Мне даже не на кого было свалить. Вот просто не на кого. И поэтому, конечно же, мне выдали ататашечки, а также скребочек. И сказали, а теперь, Юль Санна, давайте за собой все подбирать. Вот, и с тех пор я осуждаю подобные поступки. Но, знаете, иногда все равно грешу.
2: Я осуждаю людей, которые едят на диване. Не за столом это делают, а может быть даже сидя на ковре.
1: А в кровати.
2: Или в кровати.
1: А в печеньке.
2: Осуждаю этих людей.
1: Это ужасно.
2: Постоянно.
1: Но! Но, да. Как это прекрасно. Но. Лечь в постельку, взять с собой кефирчик или какие-нибудь печеньки.
2: Молочко.
1: Сериальчик. Знаешь, все. И, ну как? Как по-другому? Я вообще давно поняла, что я иранский мужик. Да. Не помню, иракский или иранский. Вот здесь могу запутаться. У них есть поговорка. Зачем стоять, если можно сидеть? Зачем сидеть, если можно лежать?
2: Точно, Черчилль, по-моему, такого принципа всегда всю жизнь придерживался.
1: Это гениальный принцип сохранения энергии, я считаю. Зачем? Лишний раз. И тут вот прилег, так хорошо. Вот вы заметили, что на Востоке, кстати, практически все или лежат, или полулежат, и в этом состоянии принимают пищу, развлекаются и так далее.
2: Ну, когда еще руками это делают.
1: Что руками делают?
2: Пищу принимают.
1: А, господи, Дмитрий. Что-то у нас с вами, понимаете, разные ветки реальности пошли фантазии. Так, ну что, друзья, мы...
2: Давайте ничего вернемся.
1: Просто ничего не говори сейчас. Ничего не говори. Мы еще сможем сказать, что это все всем показалось. Так, друзья, мы в ближайшее время будем обсуждать нашу тему. Что вы осуждаете, но сами с удовольствием делаете. Кстати,
2: пишите,
1: то, о чем мы подумали, да, тоже многие осуждают, но сами делают, мы точно знаем. Так, друзья, пишите, да, куда?
2: В группу Радио ДФМ ВКонтакте есть прямой номер для сообщений, например, в Максе 965-115-515 и универсальный способ связаться с нами в эфире – приложение Радио ДФМ.
1: Ladies and gentlemen.
2: Мы начинаем.
1: Руки на одеяло.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Он мой номер один, моя половина.
8: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
9: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
7: Люблю его так сильно.
9: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
16: Капсикам.
15: Маме скрутила шею весной.
16: Капсикам.
15: Плечо поднывает у сына порой.
16: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
15: Капсикам. И боль на удалении.
16: Капсикам. Моя сила в движении.
17: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
19: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
20: On DFM.
0: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, расскажем вам, как прожить лунные сутки. Пожалуйста. Значит, 26-й лунный день. В 2 ночи стартану. Поганый день, даже врать не буду. Настроение не очень. Как это, знаете, вот это смутно и тягостно. Вот, а считается, что он даже негативный, неприятный и опасный. Люди склонны к конфликтам, напряжены и могут совершать глупые поступки. Ты сегодня совершил хоть один глупый поступок?
2: У меня еще все впереди.
1: Я совершила. Я вот могу, вот честно могу сказать, совершила глупый поступок. Да, я вместо 3 перцев съела 2. Вот сейчас думаю, боже мой, ну почему я вот так вот не доелась как-то, вот знаешь, как-то вот это мой самый глупый поступок. Надо было добить историю.
2: Ну еще не вечер, как говорится.
1: Еще не вечер. Я сегодня решила еще фаршировать перцы. У меня уже все. У меня, знаете, как не остановить. Надо вот как-то друзьям нафаршировать. Ну пока, знаете, пока перцы дешевые. Так, значит, не об этом. Окружающие способны на бестолковые, непредсказуемые действия. Ограничьте круг общения, не ввязывайтесь в ссоры, не поддерживайте пустую болтовню. Если при вас начали сплетничать, уклонитесь от беседы или вовсе уйдите. Вас будут склонять к совершению всяческих пустяков. Не поддавайтесь, ничего хорошего не принесет. Нельзя тратить энергию на глупости, авантюры и так слишком мало в этот период. Впереди нас ожидает новый цикл. Там уже можно и сплетничать, и осуждать всех за глаза. Ну, понимаете. Так, а пока, типа, не особенно.
2: Так вот, ждем, не дождемся, когда у нас последние 3 дня, я смотрю, прям вообще сидеть и не отсвечивать никуда нельзя.
1: Ну, нам же никто не мешает, понимаешь, осудить человека и сказать, ну, кто мы такие, чтобы судить?
2: Это да.
1: То есть это уже другое. Это другое. Значит, контакт с людьми, допустим, либо при крайней необходимости, либо если вы очень доверяете человеку. В иных случаях может привести общение к непониманию, конфликту, даже разрыву отношений. Еще раз напоминаем, что у нас сейчас ретроградная Венера, которая влияет очень на отношения, просто невероятное оказывает влияние, многие разводятся в этот период. Второе, это у нас ретроградный Сатурн продолжается, и еще, по-моему, у нас еще не ушел ретроградный Плутон.
2: Не ушел?
1: Не ушел. Вот что-то мы все в ретрограде, скоро, кстати, ретроградный Меркурий еще сверху все это зашлифует по полной программе, вообще в попу сядем. Все вот так вот сядем, будем сидеть и ждать, когда это закончится. Так, несмотря на негативную энергию 26-го лунного дня, он вполне подходит для заключения помолвок и браков. Пацаны, простите, пытались отмазать, не получилось. Так, по поводу работы. День очень опасен для представителей практически любой сферы деятельности. Важный вопрос сегодня решать нельзя. Занимайтесь только мелкими делами. Никаких операций с деньгами, товарами, недвижимостью проводить не рекомендуется. Малейшая ошибка может повлечь за собой крах системы. Все. О том, что нас ожидает 27-й лунный день, расскажем в следующем часе.

0: On DFM.
1: Суперлюди, мы сегодня выясняем следующее.
2: Что вы осуждаете, но с удовольствием делаете сами.
1: Я осуждаю, вернее, иногда осуждаю людей, которые используют искусственный интеллект. Но всегда им сам пользуюсь. Пишу я, Александр Вишняков из Ульяновска. Также маты. Терпеть не могу, когда кто-то вот матерится. Но сам матерюсь на всех языках мира. Причем просто профессионально. Осуждаю сплетни. Сплетничаю. Просто вот так. Но осуждаю. Воздуханю порой. Могу лапши на уши навешать кому угодно. Особенно, если нужно девушку соблазнить. Умею, но всегда громко говорю: фу, какой кошмар. Настоящий мужик так не поступит. Осуждаю тех, кто осуждает других. Даже сейчас всех их осуждаю. Людей, которые поправляют других. Ну, например, звонят, надела. Но часто замечаю за собой, что постоянно всех поправляю. Поэтому осуждаю сама себя.
2: Валентина раздражается, когда кто-то вовсе громко жует. Но сама иногда признается, что ест чипсы за рабочим столом. Или вот ненавижу коллег, когда опаздывают на встречи. Ну, тут, понятное дело, приходится опаздывать.
1: Иногда оставляю комментарии во всяких кулинарных пабликах, где люди много используют майонеза или сильно жареное. Вчера съела мясо по-французски. Жареное. Сверху было много майонеза. И чё осуждала?
2: Вадим строго-настрого осуждает похмелье. Мы Вадима поддерживаем в этом.
1: Да. И, кстати, тут очень многие осуждают вот эту всю историю, но, к сожалению, жру по ночам. Просто вот такое сообщение, все, больше никаких вариантов. Страдать по-бывшему. Вот, кстати, я обратила внимание, очень легко, например, сказать своей подруге: ой, да нафиг он тебе нужен, слушай, да брось ты его, да пошли ты его, да забудь ты про него. Столько всего другого в жизни интересного и так далее. Но! Когда происходит это с этой подругой, которая такая деловая и умная, своими советами легкими, да, вот так вот всю реку порулила, когда до нее дело доходит, там такие сопли начинаются, такие слезы, там все по классике. Поэтому мне кажется, что вот, например, любое расставание, его надо прожить. И когда человек плачет, нельзя ни в коем случае говорить: ой, да что ты по нему убиваешься, же додик. Он же... Нет, сказать-то можно. Но вот это вот обесценивание, что ты по нему убиваешь, понимаете, и додиков кто-то любит.
2: Надо выплакать все.
1: Надо выплакать, да, и тогда вполне возможно придет... Понимаете, чтобы забыть одного додика, нужно найти второго додика и уже страдать по нему. Вот, так должно быть. Да. Это схема.
2: Оборот додиков в мире. В
1: природе. Рабочая история, друзья. Так, прямо сейчас мы напоминаем, что будем играть.
2: У нас впереди игра называется «Методом тыка». Проверим вашу интуицию. Звоните 8-495 95 6 101 2.

0: LG X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. LG Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. LG. Надежность в движении.
1: Акция действует до конца сентября.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98.
1: Акция действует до конца октября.
3: «Волга» — это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 55-09-09.
4: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
6: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
8: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
9: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. DFM.
11: Радио DFM. DFM. Включи тусовку.

0: Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, методом тыка будем играть, проверять интуицию нашего слушателя, точнее, слушательницы. Кто здесь?
1: Это Елена из города Краснодар. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Елена, ну ответьте же нам на вопрос, что вы осуждаете, но сами с удовольствием делаете.
2: Объезжаю пробку по работе.
0: Но вы же осуждая это делаете?
2: Естественно, очень.
0: Конечно, конечно. Все... Ты что, самый хитропопый тут вообще взялся?
2: Да,
0: все
2: да,
0: стоят,
2: да,
0: и точно. Стой. Все, мы сами. Но потом нервы не выдерживают, все по классике. И ты такая, ай, ладно.
2: Естественно, естественно.
0: Так, ну что, Леночка, прямо сейчас мы будем выяснять, какой у вас уровень интуиции. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. И, конечно, мы желаем вам удачи. На старт, внимание, погнали. Правда, что кенгуру не могут ходить назад?
2: Правда.
0: Правда, что у человека жирафа одинаковое количество зубов?
2: Правда.
0: Правда, что мороженое пломбир назвали в честь французского города?
2: Да.
0: Правда, что у белого медведя нос тоже белого цвета?
2: Нет.
0: Правда, что в мультфильме «Спящая красавица» главную героиню зовут Аврора?
2: Да.
0: Отлично! И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. Это интуитивно. Леночка, как вы думаете, что у вас?
2: Zero.
0: Ноль. Кстати, за ноль мы тоже даем подарок. Да? Это хорошо. Но, знаете, ноль – это сложный результат. Его еще надо заслужить. То есть не все доходят до такой вершины. Посмотрим, до какой дошли вы.
3: Ваш уровень интуиции равен 5.
1: Максимально возможно.
0: Максимальный,
1: Елена.
0: Результат. Ура!
2: Ура!
0: Вот, поэтому, Леночка, если вам кажется, что ваш муж изменяет, значит, он вам изменяет. Все. Теперь вы знаете правду.
1: Но это только сегодня.
0: Вам не кажется. Вам никогда ничего не кажется. Правда, что кенгуру не могут ходить назад? Да. Правда, что у человека и жирафа одинаковое количество зубов? Да. Правда, что мороженое пломбир назвали в честь французского города? Да. Правда, что у белого медведя нос тоже белого цвета? Нет. Правда, что мультфильм «Спящая красавица» зовут, главную героиню зовут Аврора? Да. Еще раз аплодируем.
1: Поздравляем, Елена.
2: Ух ты.
0: Ну и, конечно, дарим вам 10 секунд на все приветы и поздравления.
2: Передаю привет своим деткам, мужу, который сейчас направляется во Владивосток, родителям и всем-всем своим друзьям. Вообще всем всего хорошего желаю.
0: И прекрасного вечера всем.
2: Прекрасного вечера,
0: сегодня.
2: Да.
3: Радио ДФМ. Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.

0: ты в моих мыслях.
1: Ты в моих мыслях.
0: Навсегда.
1: Спорим, а тебе нравится эта работа?
0: Конечно.
1: Ты же не скрываешь, что у тебя колхозный вкус.
0: Да, ну, я тебе и говорю, я вообще обожаю колхозные треки.
1: Ну, это прям такая.
0: Как тебе трек? Что у тебя в мыслях сейчас?
1: В мыслях?
0: Да.
1: Интересно, почему этот трек на 11-й строчке мирового Шазама.
0: Не, ну в мире это поняли, Катя. Но в чем-то есть, что-то есть в нем.
1: Что-то мы не мэчимся с миром.
2: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
0: Только на радио DFM.
2: Реклама.
3: Дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». УГРН 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0 плюс.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
7: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное,

0: этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black Tarif на PS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, граждане, дорогие друзья, товарищи, давайте прямо сейчас выясним следующее.
1: Что вы осуждаете, но сами с удовольствием иногда делаете?
0: Списываю. Осуждаю своих детей, которые пытаются списывать, но в школе все время списывала. Все время. Без этого, честно говоря, даже диплом бы не получила. Но я ж не могу сказать, что я такая же была, как они сейчас.
1: Да, почему
0: нужно
1: нет?
0: Подавать хороший пример. Ой. И говорить, вот я в ваше время. И я глупостями не занималась, время на это не тратила. Я от учебников не отрывалась. С утра до вечера зубрила, с утра до вечера. Чтобы потом реснички наклеивать. Вот так вот, да? Потому что образование, это не для чего-то там, это для формирования нейронных связей.
1: Вы учитесь для себя.
0: Для себя, а не для кого-то. Да, это точно. Что еще?
1: Осуждаю тех, кто делает ремонт в выходные, но, походу, в эти выходные кто-то будет осуждать меня. Это Виталий пишет.
0: Угу.
1: Всем своим существом просто ненавижу и осуждаю тех, кто лезет без очереди. Но самой реально иногда надо просто спросить.
0: Осуждаю тех, кто прется в горы. Чего там ищете? Я осуждаю, но завидую, потому что тоже хочу все время в горы. Позволить себе этого не могу, так как дорого. Вот, кстати, иногда осуждение, оно действительно граничит просто с банальной завистью. То есть человек, человек же слаб, человек тоже хочет, вот хочется тоже. Но, знаете, как мне противно иногда листать ленту вот на новогодние праздники. Я прямо терпеть не могу, хоть вообще не заходи туда. Потому что неприятно. Смотришь, одни на Мальдивах, начальник твой. Знаешь, там другие где-то в каких-то еще тю, а ты попой с горки.
1: Понимаю.
0: Да.
1: Я иногда на дорогие машины смотреть не могу.
0: Невозможно, просто неприятно. Осуждаем, да, осуждаем.
1: Чистый такой главный.
0: Зачем вам такая дорогая машина? Зачем? Лучше бы вы эти деньги потратили на благое дело, чем вот свою попу в этот дорогой автомобиль упаковывать. Зачем вам это надо? Знаете, ну вот осуждаем, но если бы кто-нибудь такой автомобиль сказал, держи.
1: Была бы возможность.
0: Мне просто интересно, кто бы отказался? Вот кто? Лес рук, да. Ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Что вы осуждаете, а сами с удовольствием делаете. Давайте, граждане лицемеры, не будем стесняться сегодня своего лицемерия. Мы обычные люди, живые. Это и есть вот правда жизни. Все, let's go.

0: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде будет малооблачно и плюс 10 градусов. Ночью также малооблачно, температура плюс 7. Завтра днем ожидается облачное с прояснениями неба и до плюс 11 градусов.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: ДФМ. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Радио ДФМ. Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: минуты в Москве. Начнем мы с философской мудрости из интернета. Жить на Земле, конечно, дороговато. Но зато в стоимость входит бесплатное путешествие вокруг Солнца. Аплодисменты всем, кто вместе с нами. Напоминаем тему.
1: Что вы осуждаете, но сами с удовольствием делаете.
0: Когда люди на ночь посуду оставляют. Периодически сам так делаю. Осуждаю всех, кто, например, огрызки за диван бросает. Да что за свиньи такие? Если даже сейчас отодвинуть мой диван, уверена, там будет несколько моих огрызков. Пишет нам Алена. Ведь главное признаться самому себе. Осуждаю тех, кто вовремя не отдает долги. Хотя я сам так люблю подальше подержать свои чужие деньги при себе подольше. Осуждаю тех, кто включает громкую музыку. Но иногда сам, когда работаю во дворе, включаю так же погромче. Я еврей, осуждаю тех, кто ест свинину. Не спрашивайте. Все-таки втихаря, да? Колбаску какую-нибудь подтачивает. Так, не включаю поворотники, но громко, громко осуждаю всех, кто делает так же.
1: Екатерина оставляет несколько слоев одежды на одном стуле. Ненавидит это, осуждает, но иногда самой приходится.
0: Ну, это у вас еще нет велотренажера. Знаете, если бы у вас был велотренажер, вы бы точно быстро поняли. И, кстати, знаете, какое испытываешь чувство вины, когда у тебя появляется велотренажер? Вы себе представить не можете. Те, у кого не было этого, этой истории, этого транспорта домашнего, знаете, никогда не узнают, какое чувство вины вы поставили. То есть вы потратили кучу денег на него, да? Потом вы действительно вешаете на него то сумки, то какие-то шмотки. То есть все, он вообще, он не выполняет свою функцию. И вы человек, который говорил... Я точно буду заниматься. Я буду смотреть телек и ездить. Каждый день буду худеть. Нет, ну а чего? Действительно. Вот я то просто сижу на диване, а то я буду на велотренажере педали крутить. И тогда на фитнес-клубе можно... В общем, короче, оказывается, все фигня. Вы просто в конце концов скидываете на этот велотренажер все, а потом отдам самовывоз.
1: Зато какое развлечение, когда приходят гости.
0: Ну, знаешь, таким образом, знаете, таким образом можно этот круг купить. У кого был такой диск? Диск. Помните? Ой, я сейчас вообще что-то на динозаврием говорю, да? Что-то на языке динозавров. Но, так, давайте, ребята, сейчас все сосредоточились. Все сосредоточились и вспомнили. Значит, круг. Мы
1: стальной.
0: На него встаем.
1: Стальной.
0: Да, и крутимся. И вот кто, не скажешь, что это за фигня была, кстати? То есть, что там надо было тренировать-то? На нем было классно. Я еще попой помещалась на этот круг, когда он был. И классно было на попе крутиться. То есть, представляете, он такой маленький. Сейчас-то у меня там даже попы, наверное, не поместится. А вот тогда целиком попа помещалась. И ты можешь на нем крутиться. Но это же взрослым нужно было. Они как-то что-то там тоже делали.
1: Ну, что? Кстати, как он назывался? У него же наверняка есть какой-то...
0: Он назывался «Железная крутящаяся фигня». Я точно знаю. Вот так он назывался.
1: Крутилка. Так и есть.
0: Я тебе говорю, он так и назывался. Фигня, которая крутится. Вот, а для чего она крутилась? Ой, не знаю. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. Как она звучит?
1: Что вы осуждаете, но сами с удовольствием делаете.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен в комплектации премиум технопус. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является ответной, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.

0: Рабика Капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Рабика Капучино. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
7: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну, давайте быстренько, значит, выясним, что нас тут ожидает хорошего. Такое, не знаю. Ничего хорошего,
2: ожидаю,
1: особо.
2: Да?
1: В 3:42 ночи стартует у нас 27-й лунный день. Соответственно, следующие лунные сутки, ну, вот завтрашний день целиком будет 27-й. Поэтому давайте мы вам подробно расскажем, как его прожить правильно, чтобы нигде не накосячить. Посвятите день познанию мира. Обостряется интуиция, с ее помощью можно будет получить сокровенные знания. Для обретения этих знаний рекомендуется медитировать и прислушиваться к внутренним ощущениям. Знаешь, наш астрологов так вот почитаешь, послушаешь, такое ощущение, что работать вообще никто не работает. Нужно сидеть и медитировать. Вы просто с утра и до вечера сел, медитируешь, а денежки сами как-то приходят. А, ну, с другой стороны, некоторые так и делают, да? А вот. Но у них обычно есть, они намедитируют обычно человека, который за них работает. Вот тут очень важный момент.
2: Достичь такого уровня.
1: Надо. Да, надо.
2: Стремиться к этому.
1: Надо, да. А быт и мелкие вопросы будут только отвлекать вас. Вот, да. Ну, понимаешь, а посуду все равно придется мыть самостоятельно. Значит, другим источником важной информации могут стать сны. Но это получается в 3:30 где-то примерно. После 3:30 вы уже можете увидеть сны, вещи. И завтра тоже полночи.
2: Подремать
1: тоже.
2: Днем тоже можно.
1: Вот если днем подремать получится, там, кстати, очень яркие. Вообще днем, кстати, очень яркие сны бывают. Потому что как-то по-другому мозг, видимо, воспринимает сон. Ну, в общем, короче, если что-то увидите, то имейте в виду. Так. Чтобы день прошел хорошо, поддерживайте себя в состоянии легкой радости. Легкой радости. Ой. Не обременяйте себя лишними заботами. Будьте доброжелательны и оптимистичны. В таком состоянии хорошо анализировать свои поступки, избавляться от иллюзий, решать внутренние вопросы. Постарайтесь быть в гармонии с собой весь день. В обретении душевного равновесия вам поможет природа. Да. Ну, какая природа? Завтра рабочий день. Ну, если у вас есть возможность куда-нибудь слинять там, то, конечно, неплохо. Так, по поводу любви. Проведите время с родственниками, близкими людьми, общайтесь с родителями, с людьми старшего поколения, от них можно получить частичку
2: капельку.
1: Подождите, Дмитрий, я сама. Сокровенного знания. Значит, и еще по поводу работы. Ищите новые подходы к решению проблем. В целом, достаточно, кстати, удачный день. Удачный как для эксперимента в своей сфере деятельности, так и для оригинальных решений. То есть, на самом деле, вот сегодня поганый день. Прям плохой, некачественный. А завтра, не сказать, чтобы супер-пупер-пупер, но такой нейтральный день, который даже может быть удачным, если правильно распорядиться энергией его. Вот, поэтому ну, вы там покумекайте, если что. Как правильно завтра все свои дела выставить, чтобы все было окей.

0: Но не стесняйтесь, друзья. Мы сегодня обсуждаем тему.
1: Что вы осуждаете, но сами с удовольствием делаете, признавайтесь.
0: Значит, пожалуйста, значит, я, соответственно, осуждаю тех, кто усугубляет в одиночку. Но сам в отпуске, и сами понимаете. Осуждаю тех, кто набирает бензин в канистры. А у меня даже канистры нет. Именно поэтому осуждаю.
1: Голосовые сообщения, не переношу их. Хотя, ладно, сама иногда наговаривает. Елена признается.
0: Еще, кто заправляет мало литров на заправке, с чего создается очередь. Но сама также делаю. Вот такое сообщение. Еще осуждаю тех, кто ездит в дорогие отели. Осуждаю. Потому что хотела бы сама быть на их месте и с удовольствием бы там провела прекрасное время. Но у меня такой возможности нет. У меня ипотека.
1: Понимаем вас, понимаем.
0: Понимание 100%. Ноль осуждения, 100% понимания.
1: Осуждаю людей, которые не здороваются в лифте. Но, знаете ли, бывает иногда настроение, когда не то, что здороваться. Прям утром открывать глаза не хочется.
0: Осуждаю тех, кто на второй этаж на лифте поднимается. Осуждаю, но сама даже шаг не сделаю по лестнице нашей, пишет нам Алена. И, кстати, еще здесь есть осуждающий Денис, который осуждает всех, кто только спросить. Только спросить! Но сам периодически спрашивал. Знаете, вот это так меня тоже бесит, просто нереально. Ну не видите очередь? Ну что это такое? Что значит за столько спросить? Все только спросить. Ну алло! И главное... Я только спросить и за собой дверь закрываю, да, ты да, понимаешь? Да. То есть если ты только спросить, ну окей, ты можешь открыть дверцу, только спросить. То есть попа твоя должна быть на нашей территории, понимаете? То есть когда твоя попа перемещается за порог, уж тем более ты за своей попой закрываешь дверь, то ты уже не только спросить, ты просто влез без очереди. Все. И по-другому это не работает. Только спросить, это вот так вот. Это, понимаете, это разделение тела.
1: Осуждаем таких людей.
0: Осуждаем, конечно. Да, абсолютно. Да. Знаете, я когда, помню, мелкая была, я очень смешно себя вела, потому что почему-то у меня была странная привычка. Я в ларек залезала с головой. Серьезно. И вот там вот так. Ну, то есть мне неудобно было общаться с продавцом с улицы. И я прям, знаете, голову. И меня подружки все время смеялись, что они говорят, это очень смешно стоит. То есть головы нет, а тело все наружу.
1: Каждый раз погибаться еще приходится.
0: Да, да. И выбирала шоколадки или какие-нибудь там истории, ну там, какие-то жовки выбирали. Понимаете, тогда это было целое событие сходить за жовкой. То есть ты, это не просто сейчас пошел, купил жвачку, да? А тогда ты еще выбираешь, какую тебе взять жвачку, где шансов больше на наклейку, где на вкладыши. Да, то есть, понимаете, это такая история. Вот, я помню, как, извините, конфеты поштучно продавали, и эти, что-то еще поштучно продавали. Ну, нет, это я же еще мелкая была, но тоже что-то вот такое вот из того, что сейчас...
1: Скрывали, да,
0: и там... из того, что сейчас все покупаешь только пачкой, mm-hmm. тогда тоже как-то поштучно продавалось. То есть, какие-то печеньки, что ли, я не знаю. В общем, короче, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, что.
1: Что? Что? Вы осуждаете? Но сами с удовольствием иногда делаете.
0: Ну, вот кто самый лучший, кто самый окажется честный, вот тому мы отдадим нашу фирменную кружку Дефа.
2: Реклама на Дефа. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Все для твоего автомобиля в одном месте. Качественные запчасти, яркий автосвет и актуальные автоаксессуары. Подберем, закажем, поможем с выбором. «Автолайф 35». Вологда, Ленинградская, 146.
3: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
9: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
10: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
12: Radio DFM. Radio DFM.

0: Погон! Погон! Погон!
1: Ну что, друзья, прямо сейчас мы расскажем что-нибудь интересное, да, какие-то факты. Ну, мало ли, там где-нибудь потом вернете. Греки придумали украшать торт свечками, так они восхваляли богов. Значит, девушки, у которых большинство друзей мужчины, чаще пребывают в хорошем настроении. Не, ну, а понимаете, у них хорошее настроение, а у тех, кто с этими мужчинами, не очень.
2: Ну, как же всегда весело.
1: Слушайте, знаете, что я заметила? Вообще момент очень важный. Обратите внимание, женщины дружат с мужчиной, если он ей не нравится.
2: Так.
1: А мужчина дружит с женщиной, если она ему нравится.
2: Нравится.
1: Вот
2: в
1: такая
2: этом
1: схема. Стопроцентная схема. Реально. Так, каждый день люди выкидывают более 20 тысяч телевизоров. Правильно, уже отработали свое, как говорится, нужно уже. Хотя, мне вот интересно, слушайте, а все-таки кинескоп садился, когда в компьютер... Мне просто важно, меня обманывали все детство. Или реально эта история рабочая? Кинескоп сядет, ты со своими этими джойстиками, ты со своими этими приставками, телевизор испортишь, все остальное. Так оно реально рабочая была история или нет?
2: Кто же его посадит? Это же кинескоп.
1: Не, просто это всем так говорили. И что еще раз вот удивляет, представляете, у нас огромная страна, у нас не было социальных сетей, не было интернета, и как человек в Владивостоке и человек в Мурманске говорил одно и то же про кинескоп, они все говорили одинаково. Сядет кинескоп, может, им в журнале в каком-нибудь что-то типа знали. «Дача и огород» написали, типа «шугайте своих детей, если вы хотите, чтобы они не играли в приставку, вы скажите, что кинескоп сядет». Может, им какой-то совет дали, они все прочитали?
2: Рассылка по почте.
1: Или, может, в программе «Время» рассказали? Не знаю, Екатерина Андреева.
2: Мы
1: такая...
2: там спали в это время, конечно.
1: Тоже Екатерина Андреева. Ночи. Екатерина Андреева, это вообще, ребят, это просто очень странная история. Мне было 5 лет, когда я видела Екатерину Андрееву в определенном стиле, в определенной форме, с определенной внешностью. Прошло, не будем говорить, сколько лет, но дофига, и Екатерина Андреева как будто бы вообще не изменилась.
2: Матрица.
1: Может, это матрица?
2: Может, искусственный интеллект уже тогда был, но мы просто не знали, не подозревали об этом.
1: Как это вообще? Как это? Хотя бы что-то стабильно в этом мире. На самом деле, вот прям с детства и по сей день у нас есть единственный, кто вообще не изменился, это Екатерина Андреева. То есть она прям стабильно внешне. Даже Якубович, ну, честно говоря, поменялся чуть-чуть.
2: Да, усы-то посидели.
1: Да, а вот Екатерина Андреева, она, конечно, красотка. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня заберет подарок. И вы можете еще подсуетиться, написать нам какой-нибудь ответ на вопрос.
2: Ну, что вы осуждаете, но сами с удовольствием делайте.
1: Let's go! 3, 2, 1, go!
0: Чай, тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Гранта от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
6: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены. цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
16: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. История индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
17: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
18: АО Кордиант. НН-760-115-09.
19: Он мой номер один, моя половина.
20: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
21: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами «Спасибо» в разделе «Авто».
22: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
23: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
24: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
25: А дальше тусовка.
26: On DFM.
25: Потому что

0: Ну что, дорогие друзья, мы прямо сейчас бомбим финалочку. Выясняем, кто у нас сегодня самый крутой и кто у нас заберет подарок, нашу фирменную стильную кружку.
1: Благодарим вас. Благодарим вас за откровение.
0: Да, кстати, потому что вот это вот все лицемерят. Они, знаете, осуждают, но не признаются, что сами так делают. А это некрасиво. Вот надо, я считаю, по-честному сказать, да, осуждаю, да, делаю так же. Все. Вот берите пример, например, с Андрюхи. Андрюх красава, он сегодня нам во всем признался. Осуждаю тех, кто может залипать сериалы по телеку. Всякие вот эти тупые какие-нибудь, да. Полтора месяца смотрю сам, да, уже полтора Ребята, ну поймите, ну ничего не бывает слишком для людей, которые посмотрели 1022 серию «Санта-Барбары». То есть ничто не бывает. Мы все, более того, я помню прекрасно, как какие-нибудь богатые тоже плачут. Ты вечером посмотришь, утром посмотришь повтор, и еще будешь ждать, когда там что. А потом у меня вообще, как сказал Маколей Калкин в фильме «Один дома»: «Дяденька, мне 7 лет, вся моя жизнь телевизор». Вся моя жизнь была телевизор. Я знала все. Моя вторая мама, значит, дежурная аптека. Что у нас еще есть? «Любовь и тайны», «Сансет Бич».
1: «Дикая роза».
0: Нет, ну это ты колхоз какой-то
1: объясняешь. 90-210, «Беверли-Хиллз».
0: Да, как его там? Ну, там еще эта баба была с белыми волосами.
1: «Дэвид Духовный».
0: Да нет. И... Нет, как? Это они все тусили, французский сериал «Элен, ребята». Чуть вообще не забыл.
1: Вы что?
0: Все, вся жизнь строилась в зависимости от телека и от того, что там по расписанию. Брали еще эту всю историю, отмечали кружочком, где что. Вот от этого зависела вся ваша жизнь, конечно. Так, ну что, еще, знаете, когда в школе у тебя вторая смена, и ты пропускаешь половину сериалов, и у нас на полном серьезе наезжали на училку и говорили: слушайте, а вы там не офигели вообще? То есть почему мы должны работать в то время, когда идет, вот, например, продолжение «Санта-Барбары»?
1: Опять же, с утра повтор посмотришь. Училка всем была в теме.
0: Да,

0: Ну что, давайте прямо сейчас выясним, кто же у нас забирает подарок.
1: Мы решили, что это будет Катерина. Очень много сообщений она отправила через приложение Радио DFM. Осуждает тех, кто красится в машине, тормозит на светофоре. Осуждает тех, кто не за рулем, но подсказывает дорогу. Раздражает, когда сразу не отвечает на сообщение. Еще Катерина просит передать ее мужу. Муж, если у тебя жена Катерина, она осуждает тех, кто покупает вещи, которые не носит.
0: Ну, то есть, подожди, понимаете? Она осуждает, но она сама-то это делает?
1: Ну, конечно. Иногда приходится все, что она написала, осуждает тех, но всех, кто так делает. Но иногда
0: тех,
1: сама...
0: всех, но сама так делает.
1: Сама так делает.
0: Да. Давайте поаплодируем.
1: Катерина, поздравляем вас. Вы становитесь обладательницей нашей фирменной кружки.
0: Ну и, конечно, друзья, мы желаем вам сегодня прямо оторваться по полной, по-настоящему. Например, знаете, сварить гречку и не помыть кастрюлю сразу. Вы прям оторвитесь, сделайте что-то запретное. Мы вам разрешаем. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде будет малооблачно, плюс 10 градусов. Ночью также малооблачно, температура плюс 7. Завтра днем ожидается облачное с прояснениями неба и до плюс 11 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Осень в пицца-фабрике будет особенной. Встречай нашу трюфельную линейку. Пицца, паста, салат, врап и согревающий раф с самым ценным и ароматным грибом. Новинки уже доступны к заказу в ресторанах и на пиццафабрика.рф.
4: Оймал, Волга, Кружное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Темпы плиточных работ нарастили строители на площади Революции в Вологде. Новый флюорограф появится в Вологодской городской поликлинике номер 1 до конца года. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Темпы плиточных работ нарастили строители на площади Революции в Вологде. На сегодняшний день на площади уложено более 14 тысяч квадратных метров. Подрядчик приступил к бетонированию территории на площади Возрождения. Количество людей, занятых благоустройством центрального пространства Вологды, было увеличено. Работы по благоустройству площади Революции ведутся за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Территория является одним из основных общественных пространств, где идут работы в преддверии 880-летнего юбилея Вологды. Новый флюорограф появится в Вологодской городской поликлинике номер 1 до конца года. Контракт на закупку оборудования уже подписан. Флюорограф рассчитан на обслуживание более 60 тысяч человек. В Вологодской городской поликлинике номер 1 помещения для установки аппарата уже готовы. Всего до конца года новые флюорографы поступят в 3 медучреждения Вологодской области. Закупка оборудования ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году для медорганизации области при поддержке губернатора закупаются около сотни единиц медицинской техники. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: Радио DFM.

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.

0: Ты владелец СТО, магазина автозапчастей или автопарка? Покупай выгоднее вместе с Автолайф 35. Запчасти, автосвет и аксессуары по оптовым ценам и с удобными условиями сотрудничества. Автолайф 35. Работаем для вашего бизнеса.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио

Talk Show. Radio DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 21

0: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
3: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
0: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840-0+.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Он мой номер один, моя половина.
8: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
9: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: ОККО представляет.
7: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
8: Простые военные учения.
6: Главный сериал года в ОККО.
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
6: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что...

0: Склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
1: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца октября.
2: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда. Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
3: 10 октября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Опа!
4: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.

Радио DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве час. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Радио DFM.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.